0: ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮᱪᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱥᱩᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱᱟᱵ ᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱛᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱟᱱ ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱᱫᱟ ᱱᱭᱚᱝᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠᱥᱤᱱ ᱢᱮᱠᱟ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟᱵ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱩᱨ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱢᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱩᱠᱛᱮᱱ ᱜᱤ
6: ནང་སི ཏུང་སབ ནེ་ཚལ་ལ གི་ལན་ཅབ་དེ་མེ
7: རང་དི ཕབ་ཅིན་རུ་བི ཤོག་ཏམ་ཅི་ཁོར་ལུ
6: ཏུང་གི ཏུང་སབ ས་རཝ

0: 俺才讲十个里你本的多年啊跑不及写给八度给的努力才灵感呢咋通多少特别人家的戏甘肃相亲无味中情花里我这人穷个总跟着办原那么着迷的特别写文英米写着大大亲那莫家也撒撒有把的努力苏喷谷整个家门次不总有比除完甘肃西帕马斯文没什么你没着不是松秋写比撒散的松话也不是
1: ད་ན་སལ་ཏོན་སྐལ་ལ་གི་པེ་བ་རང་ཅ་ཡིན་ན་ད་ན་ཝ་ཁལ་ཤ་ཏམ་ཅི་ཇོ་པེ་ཐོང་ཐི་ཡིན་ན་སང་ཅི་རུ་གན་དེ་སར་ཅན་ཝ་ཁལ་གལ་ལུང་ཅན་ནི་པེ་ནི་ཚལ་ཉེ་ཅི་རུ་སར་ཅན་སང་ཅན་ལོབ་སུ་ཐིང་གི་སར་ཅན་སང་ཅན་ཅི་ཐོར་མ་ལོབ་ཅ་ཅི་མ་དེང་དར་མི་ཐོར་མ་ལོབ་ཅི་མང་ཐུ་ཆབ་ཅི་ཤེན་དེ་ཉེ་ཏུང་ཉེ་ཅི་ལེབ་ད་
0: чима вжа дэн жэбчэ шэжэг гэ бэн нэн. Рэнгэнши цэнгэг гэ лобжа дэгчэ дэн. Торм лээрэ, чэлэ цэнгэг гэ лобжа вжа чэжа дэг цэлэю. Дармэ торм лобжа чэжэг чэ ё барэ.
1: Кэмбэ жава нэ ба вэ нэ цэвэ. Нэ чэр, чуэн вэ нэ жэн цэм чэ нэ жэв чэ лонг сон дэ нэ бэ. Нзан лэн гэ эрн дэ ма нэ лэ ба дэ дэ гэ лог кэн ту хэ дэ. Лэгва чэ хэ лог кэн гэ, адэг чэм чэ нэ бэн лэ сэ дэ тэн нэ ба чэм цэр ва рэ. Азерцермия гэвчгүй нга дэн ду сэнчэ сөвшэ дэн жэнчуа нга ла сэнбэ. Тусэра нэпсэ, нзэгчэн ба цэ, чэжэг ла мэсэв жэв. Эрндэм сэнку адэм бапшэг ажав ю. Нэ бэн лэгсу дэ тэн нэ ба чэм цэрва дэ. Адэг чэмжэ жэку арлэ дэнчэг дэ ла ба чэм тэв. Дэн, нзан лэнгэ ту чэн дэн савэ тувэ. Чэ лу лэ чэ чо, тун гэн бэ арлэ жэв га нэв жэг дэ. Арэн цэв ла мэ жа дэн ажав жа дэм ю бэ, нэ бэн дэ. Азэр цэв ду сэнчэ сөвшэ дэн жэн чуа нга ю бэ. Азэр нэ сэ бэ жэг дэ. Лэ зу ша чэм нэ, ма шэ нэ ха чэн кэ бу ю ба дэн. Нжэ чэ лонг шун дэ лонг чэ мэ рэн ба гэ, ажэн дэ дэн нэ. Арэн тэм сэр бэ, шэ нэн жу бу гэн бэ, сэр ка гэ бэ нэн ка дэв чэр жэ чэ рэ шэм ю. Лин цэм цу бэ, а нэ сэм гэ шун ма лоу цэ хэн, шу мэн чон цэм шэ тэв жэб дэ, нэ бэн сон мэв жэ мэн бэн чэ тэв жэг ю.
0: Ар нга ой гэ сан чэр жавэ тук бэ нэ цэл, торгэн гэ рэчэн нэг сэм чэн зэр дэг нэ, шчэрэн ом цэр мэ тэ шун ва шэг ин ла. Лангбэр тэ сэчу нэв шэн чэн ар нга ой гэ чэнг рэг рэн шчун кэлэв сон чэр цун Мэтүг ба мэцэлла дэнгцүг күрвэпшэн шэл. Нэртүң нэртэгэлэй нүнди цэнгэ дэчэн чэг нэсэй варкэпсэ шэгшэ цамжэл чэб жунгэр ба дэггэй. Гомбин дэнгжүгв сунчэр зүнгэ рэму ухтарэн цэбэй рэнгшунгэ гу ба дэнг. Уэрг дэнг чэнгэрэг ясэл гомжэй тэмэн маэнбэп шэгсэ вжэргэшэн. Рзунгэн чэб жунгэр сазэг дэгдэ, жунгэр ба чэ хэнтэм мула аргачэ чэр гуэрда цуму шэн шчумбэрп шэл.
2: Дэнэ сэлтун шкэла джипи варангда ина.
3: Дэнэ уокэл штамчи жопи тунти ина.
4: Санжир кэнди.
1: Чонку чв жава тобай вяни цв. Нюй лунгэ рэнг. Юнам сэнгчима дэчэн вожгэ рэнг чонкэв. Сэмчэ нэта чонкэр. Пэн дав цу Джекэв жэлэнгэ дэнэ сэчэгбэ. Лунсэн чонкэ. Джекэв жэлэн чонкэм сунгчэу тэнг. Ази кэв нянчэм ландэг ла дамни, нжон кэм сонгчэу дэн, мэнцу лэгчэ нянта жубэ, павжи ламвэ шиг дэу ю. Лонзэн чонцу нэ, жэ тэн чондэв кунсэ дэу кэн, дэнэм чончэр юнгэ чонцу шэбу, пэн да цу, жэ кэв жэлэн нэ чэгбэ, чонмэ цанчун имэ. Чонцу нэ рэдуанбэ, чэнцэн сэмшэ со чэг мэ жа дэн ажа чжа сэм ю, пэн да цу, жэ кэв жэлэн ма цэ нэ дэ. Чонмэ вэ цэ, зу шиг со дэн, гу ха, да чэба. Сэй рэ шэгба ла дамни юнбэв цоусим ю. Джекэв жэлэн цордиэнэ нзэгчэм лэдун бэнгу цэгба нэсун. Чонмэ цу ян нзэгчэм сонгчэу лэдун нэгпшэг дэ. Рэнгэв нэн аргнэр цунгэр дэн качэв дэ. Кэзэн цоуа дэн нисаанэ лэсэг шэба сучэв талэм ажэв дэ. Тэмэнгэ павжи жэнчэ лонгсэ ю бэ. Нзэгчэм ангэр лэ зэнхуа дэн юнбэв ангэр лэ дамби нзэр донгэнчэр шэн ю.
0: Сэмчэ нэрдэ жау итог бэ нэцэл. Ломэн рэн. Yuennan ap shengchen ap dechen warga rangshchung kala yekur chukba chala kungsi, panda chu yekur yenla kungsi, tamu tog songrchung chimpu vshepa ting, xarpil chimpu mashil bin dhi lagnan tarni. Jongkam songrchung lab zhola ting, arini ting yekur nyamji la arkande tongwa, adikil nyamchin ar tangsib shepa. Matang rangshung kam chamtan nyamni chab jangtuk kub jikhu chiti. Ngorchang aralung nin jongkam ting, huanjur, amangchu chichi arantang mangpo mabta ngombrub sheki. Панда цум зэржун кэлтэ нэгсэлтэн цэ. 담라 스펑팅 강르송 나멍 중금 말고 요바팅 옛날은 납승 그 친구 소르충팅 진이 나멍은 그 소르충 그때비 사콘체 지희인 저르중 클때 퉁퉁 우스게는거든 최섬 수고 수고치고 공부되 그 초도 없이 지오비 강서 삼틴 중금 저스제톱제 홀음바라 원이오
1: 아디 상클란지 통디 삼처근디 시위린 참셔츠 린참디 요존적반 등초셔등 아던터도지 등 등초제 아니지 제적근년한테 선나임 슈니마토데 아랑리 리콘제 린참마젠트라 산로농
4: 리땅 란지 최숑
3: 디릉 좀바 이르숑
4: Terang zombie ni mal.
3: Allah teng kala rogo.
4: Zombie yamu.
3: Zombie yamu.

0: Тончин ай квала маняна. Вамбо ужи дужи лан жужмен. Вамбо хчан чун дун чан галин мария.
1: Хомбо.
2: Арена хомбо цамбо ттанжа. Кунгин бангла квалон папана. Арзабадо